Не верь, что мы с тобой не пара, что я взломал тебе твой лёс. Моя старенькая гитара еще раз шулит нас до слез.

стене, и лечится, что это правда нас николи не мине. Сядешь один, вокруг тебе задервеневшие листы, они срываются из молчания.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

0: closed. Еврорадио. Хваля без цензуры. У Беларусі збіраюцца па-новаму лічыць і налічваць дапамогу па доглядзе за дзіцём да 3 гадоў. Цяпер яна аднолькавая для ўсіх і не залежыць ад заробку бацькоў. Урад прапануе прывязаць выплату да даходаў атрымальніка.
1: Пры гэтым абяцаюць захаваць цяперашні памер як мінімальную гарантыю, а верхняй мяжой зрабіць сярэднюю зарплату па краіне. То бок для людзей з большымі даходамі выплата можа быць вышэйшай.
0: Логіка ўладаў простая. Калі жанчына добра зарабляе, яна губляе больш грошай, сыходзячы ў дэкрэт. Большая выплата, як разлічваюць аўтары прапановы, можа падштурхнуць такіх жанчын да нараджэння дзяцей.
1: Але тут узнікае галоўнае пытанне. Ці сапраўды грошы могуць істотна паўплываць на рашэнне нараджаць? Бо справа ж не толькі ў памеры дапамогі, ёсць кошты жылля, дзіцячых тавараў, магчымасць вярнуцца на працу і ўвогуле упэўненасць у заўтрашнім дні.
0: І нават цяпер дзяржаўная падтрымка сем'яў даволі шырокая. Акрамя штомесячнай дапамогі існуюць выплаты па нараджэнні і сямейны капітал. Аднак праблему нізкай нараджальнасці гэта не вырашыла.
1: Ці можа новая схема нешта змяніць і каго насамрэч урад спрабуе зацікавіць большай выплатай? Пра гэта Еўрарадыё пагаварыла з эканамічным аглядальнікам Андрэем Махоўскім.
2: Идея тут на самом деле как бы понятна и простая. То есть идея в том, что женщины, которые зарабатывают там приличные деньги, они не хотят рожать детей, потому что они вот хотят терять своих доходов. И это типа такой способ их заинтересовать. То есть, соответственно, те, кто зарабатывают ну, намного больше там, средней, или больше средней зарплаты, просто, ну, пока просто неизвестно, какой процент от средней, вернее, не от средней зарплаты, а от там, заработка, там, от этого заработка женщина будет получать в качестве пособия. Но как бы, если у кого-то будет там, значительно выше средней зарплаты, ну, наверное, ей будут платить просто среднюю зарплату. Вот, то есть это как бы идея такая повысить рождаемость. Но это на самом деле идея повышения рождаемости по принципу, что ну, вот надо что-то делать, а сделать ничего нельзя, а сделать нечего. Поэтому вот надо сделать вид, что мы что-то такое делаем. Потому что ну, проблема с рождаемостью в Беларуси, она не в размере пособий. Я просто обратил внимание, что с 2015 года размер пособий в Беларуси на ребенка вырос в 4,3 раза. Если считать в долларовом выражении, то он вырос в 3 раза. При этом этот коэффициент рождаемости, он в 2015 году был 1,76, а сейчас он меньше, чем 1,1. То есть он упал там на 6 с лишним вот этих процентных пунктов. То есть повышение пособия, ну, вообще никак не помогает, да.
3: С одной стороны, во-первых, есть общая демографическая тенденция, рождаемость снижается там во всех странах Европы, да, и то же самое происходит в Беларуси. С другой стороны, в Беларуси уровень рождаемости снижается гораздо быстрее, чем в странах Европы. Вот в том же 2015 году у нас вот этот коэффициент рождаемости был выше, причем, ну, так существенно выше, чем, например, в Польше. И он был выше, чем в большинстве, ну, нет, не в большинстве, а просто чем во всех соседних странах. Вот. А сейчас у нас коэффициент рождаемости находится на уровне, ну, по-моему, ниже нас только Мальта, да, и Украина. То есть воюющая Украина и Мальта, ну, Мальта там, в принципе, так традиционный и очень низкий процент рождаемости. Вот. Ну, и глядя на то, что вот он упал именно за последние 10 лет, да, ну, нельзя не заподозрить, что это как-то связано с тем, что сотни тысяч белорусов уехали из страны после 2020 года. Вот. Ну, то есть, это один фактор. Другой фактор, наверное, общее отсутствие ощущения стабильности. То есть, люди просто не очень верят в то, что будущее, вот это будущее, будущее оно будет стабильным и что вот можно ждать от него чего-то хорошего, что, собственно, неудивительно, учитывая там соучастие Беларуси в войне и постоянные риски того, постоянный просто риск того, что Беларусь может быть втянута в эту войну напрямую. Поэтому я, честно говоря, думаю, что от этого решения о там, вот, изменении порядка выплат вот этого пособия, ну, вот оно вообще никак не поможет повышению уровня рождаемости.
1: Таким чином, пропанова выглядает, как спроба зарабить подтримку больше выгодной для семьи с высокими доходами. Але питание застается тем же. Ці достатково одной выплаты, каб люди, саправды, вырашались нарожать детей.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Восьмая година в Польше, девятая в Беларуси.
3: Россия отхилила идею перемирия с Украиной у Черном море. На Белосточине реализуется проект «Копытом праз Подляша». 18-годовый белорусский футболист дебютовал за Варшавскую легию.
2: У студии с новинами Владимир, Лапцевич.
3: Начнем с международной информации. Россия не бачит подстав для уведения.

0: polskiego czasu. Сегодня имени отзначают Васил, Ника, Джим, Платон и Степан. Усім именинникам жадаю всего наилепшего от белорусского радио рация. Сегодня у католицким кощоле отзначается унебаузяче Найсвятейшей Панны Марии. Усих верников поздравляю со святом. Жадаю так само всего наилепшего тем, якія в той же день 15 жнивня народилися. А у минулым, у таки ж день, між іншим народилися у 1769 годзе Наполеон Бонапарт, французский император, а у 1960 годзе Ігор Варашкевич, белорусский музыка, лідар гурта Крама. А в нашем эфире в найближайшие 3 годины будем, как завсёды, информовать вас про важные подеи, которые отбываются не только в нашем помежжи. Будет так само много музыки, доброй музыки, а пока что, зычу вам доброй раницы и еще лепшего дня. Заставайтесь разом с белорусским радио «Рация».
1: Хорошо быть мухавцом у поли, свистануло ветром, вось табе гастроли. Быть маленькой хмаркой, певно бы не благо. Бывай с моргой здоров поры.

сухоногие, по конях руки в ноги. Поехал! У прихожей не могу знайти кроссовок. Я на вогул, телом не приспосованный до вандровок. Мне димсамы не заменять, волковыски я пельмени. Каратиста дановато, я бира ношу знанение. Мне бы рук еще две штуки, самых простых не базуки. Мне бы еще пару ног, одет, а ты на их брать в руки.

0: Ви слухаєте суботню раніцю з рацією на годинниках у Польщі 8 годин 10 хвилин, у Польщі, у Білорусі 9 годин і 10 хвилин. І починаємо сьогодні від коментаря рації. Микола Бянько про мову України, яка я прийняла, і мову України, яку втратили.
1: Події, міркування, прогнози. Коментар дня от Миколы Бянько.
2: Беларуская спартовка Кристина Тимановская поведомила у Facebook, что переводить аккаунт на польскую мову, и попросила не пытаться у своей аудитории чаму. Просто она теперь живет в Польше. Это похвальная, вельми правильная позиция человека, який праз обставины переехал в іншую краину и вырашил забыться на российскую. Мы повинны в первую чергу, как эмигранты, вушить мову краины, якая нас приняла. Неважно где, у Польши, Грузии, Литве, Румынии, Испании, ці Німеччині. Разом с тем возникает закономерное питание, что ж перешкоджало с такой самой принциповостью вучить ее и белорусскую мову, коли спартовка жила в Беларуси, бо у Беларуси наша мова белорусская, зрозумела, не российская. Российская была накинута в вынику имперской политики и шматгодовой русификации, а теперь вытискание белорусской мовы протягивается институционально. Зрешты, выпадок Тимановской не одинковы. Это, на великий жаль, достатково типовые поводины у белорусской эмиграции. Усе выживают, усе шукают максимости адаптоваться, вушать польскую, литовскую, немецкую и правильно робить. Але кольки белорусов при этом водят детей своих у белорусские недельные школы, можно сгадать навод популярную комедию «Мое великое греческое веселье», где головная героиня Грачанка по походжению расповедая, как батька возил ее у греческую недельную школу, не глядя на то, что жили в США. Над этим можно жартовать, але греки в этом сенсе саправды больше патриотичные. Интеграция у иншее громадство для их не означает отмову от себе, от своей мовы, от своей культуры. И белорусам, коли мы хочем переменов, коли не хочем, как нас ассоциировали выключно с усходом и российцами, варто нарешті усвідомить эту простую речь. Особливо показальная сегодня ситуация у Литве. Виленские улады вырашили не примать письмовые заявы и скарги по-российску. Спикер Сейма Йозас Олекас при этом отзначил, что Вильня повинна знайти махчимость примать украинцев и белорусов на их мовах, а не автоматично переводить усих на российскую. Одночасово он цалком логично каже, коли человек збирается жить у Литве протяглый час, треба вучить литовскую. Коли б белорусская супольность была мощнейшей, яна могла б лоббировать махчимость написания зворота у державные органы Литвы по белоруску. С украинской мовой гэта шмат где удалося. С белорусской значно горой. И одна с причиной у тым, что великая частка самих белорусов не лишить потребным переходить на белорусскую и подтримливать свою культуру. А отсюль вырастая усё остатнее. Споживание информации по белоруску, подтримка своих творцов, краудфандинг, белорусские школы и нарешті створення у діаспори і внутрі країни інституції, які ставлять білоруську мову у основу своєї діяльності. І не здарма Азаронок і уся остатня антибілоруська нечисть так апантана нападають на білоруську мову. Яни цудовно ведають, чому гэта робять. Білоруська мова – гэта основа, падмурок ідентичності білоруської європейської нації і, бодай, головний антидот супроти російського шовінізму і імперіалізму. Тому вивучати польську у Польщі – гэта правильно. Вивучати литовську у Литві так само, але нам варто задать себе значно больш незручное питання. Чому, опинувшися за мяжой, многие здольные за некалькі годов вывучить чужую мову, але за 10 годів життя в Беларуси яны так и не полічили потребным вывучить свою.

0: Радио Рация.
1: A u Radioracja rozpowiadu wam ciapier krychu bolsz pra na dworie. 26 chwilin pojszło na 9 godzinu u Polszczy i 10 u Białorusi. I dobry na eta czas. Сегодня у нашим помежье ясно и тепло, без опадков, вечер слабый, от 3 до 4 метров за секунду, чиск у норме. Температура поветра днем у Белостоку 26-28 градусов и такая же самая меньше больше температура у Бельску Подражским, у Городни от 24 до 28 градусов, у Гайнаунцы 26-28 градусов, а у Бераши от 26 до 29 градусов. Вечером температура поветра так само будет высокая и будет доходить до 27 градусов. Ночью мае быть далее ясно, вечер будет слабый, чиск у норме. Завтра переменная облачность и уже можно сподеваться короткочасовых дождей, а температура будет от 26 до 28 градусов. Только про надворье, теперь еще одна песня, а зараз пошлю ее Владимир Лапцевич и его авторская программа.

0: «День офф». Программа Юлії Сівець про варіанти лінотного відпочинку для самих активних людей.
1: Добрий день, поважаний слухачу, ефіри програма «День офф» і з вами Юлія Сівець. Сьогодні виходний, а це означає, що ми розмовляємо про книги або про фільми. І сьогоднішню програму я буду вести з журналістом Миколом Бінько. Добрий день.
2: Привітання. «День офф».
1: На дворе апошні місяць літа, відпочинки протягуються, і ось з гэтай нагоды ми порозмовляємо про книгу, де акурат розні такі країни, які можна наведати під час відпочинку. Що гэта за книга, яку будеш раіти?
2: Я буду раіти книгу у жанры нон-фікшн польського аўтара Анджея Стасюка, яка називається «Ядонс до Бабадак». Гэтая книга про вельмі цікавий регіон, який знаходиться на поўдень от Польши, регион, який несправедливо, на мою думку, часто обминають, кривдять, лишать отсталым. Говорка йде про Словаччину, Угорщину, Румынию особливо, припомежные зоны Украины, а так само Албанию, славянские некоторые краины на узбережье Адриатичного моря, кшталту Словении, и Молдову с Приднестровьем. То есть, такий великий, вельми-вельми регион, но его Анджей Стасюк, автор, объединяет в одну такую терру инкогнито, по якой он десятигодями подорожнейшая и про якую он написал книжку.
1: А почнем спочатку с назвы «Ядонс до Бабадагу». Бабадаг – это что?
2: Бабадаг – это историчное место у Румынии, якое находится у дельте Дуная, стародавняя абсолютная территория, заселенная людьми, разными народами, этносами. Там и зараз строкатая вельми насельництво. Зрозумело, что больше это румыны теперешние, але есть и турки, яких вельми шмат, есть и ромы, есть еще иншие национальные меньшести. И в попередней эпохе этот населенный пункт менял свой этничный склад и принадлежность территориальную, национальную, политичную, административную. То есть типовая ситуация для центральной и усходней Европы, але со своей спецификой. Это поудень.
1: То как в назве отсылка до Румынии, однако в самой книге не только про Румынию, и Угорщина, и Словакия, и Словения.
2: Вельми шмат польских авторов, вельми файные книги пишут про подорожье. В основном это часто экзотичные краины африканского континента, альбо Паўднёвая, Паўночная Америка. В Европе находятся они, в России, место, где часто не доезжаюсь, но вот простуньки неких наций, которые живут в этой краине. Ну, то есть, вельми развита в Украине жанр нон-фикшн, особливо литература про вандровки. Мне подается близкие цивилизационно, географично краины, которые находятся на полдень от Польши. Чомусь по заувагой находятся многих людей, так? И многие, навод, у Польши, я думаю, часто не думают про то, что можно поехать в отпочинок, просто в Угоршину, Словакию, и убачить судовные местины Трансильвании, альбо доехать, навод, на узбережье Черного моря, на межи с в Болгарии и бог Греции.
1: Тихо, эта книга такая, как туристичный, такий доведник.
2: В аннотации написано «Метафизичная повесть дороги». Я погожусь с тем, что критики лишать, как они окреслили в этот жанр, которые звали эту книгу. Я бы не сказал, что это туристичный некий доведник. Той, кто хочет, например, с пункта А в пункт Б добраться, и он, напомню, не затекается этим твором. Тут худше, видите, такой сборник эссе про разные краины, которые чомусь мают печатку некой недосконалости, непоспеховости, отсталости цивилизационной, спонтулежения краин лидеров, так, того же Евросоюза, Немеччины, Франции, Италии. То есть про эти краины мы все ведем, про их постоянно говорим, про их читаем новины, и весь час не спиняется поток информации про даденные державы, их это зрозумело. Далее про Словакию, что мы ведем про Румынию на самом деле, эта краина вельми динамично на самом деле развивается, и она тигр, можно сказать, из этой территории, то есть все равно у всех инших балканских краин. Румыния вельми поспеховое первотворение экономичное житевляя. Але не в этом справа. Анджей вельми цікавится житем людей простых, так ему подобается то, что они часто не надают увагу меркантилизму некому. И он шукает как раз таки краины, которые застыгли у часе, как доисторичные некие насекомые у бурштине. Ну и он это описывает вельми цікаво. Мне сподобались особливо главы его про Албанию, про Молдову, про Приднестровье, Словению. Можно нават не читать всю книжку, коли хтось не любит серьезно подыходить до литературы, а взять, почитать там главу про Молдову, как потекавиться, ці варто, например, туда ему ехать, ці отповідає я на его темпу життя, каштовностям будущего подорожника, я маю на увазі.
1: І ці отповідає это потом речаїсностю того, что пише автор, и того, что есть на сам речі.
2: Мені подається, отповідає, тому що он десятилетиями туда ездил годами по этих усіх местинах. Автор народился еще в Переэлю, и он уже довольно-таки немолодый человек. И я думаю, что може порівновувати. З того, що я, наприклад, бачив на своїй очі у той же Румунії, Венгрії, Словації, то мені подається, що все більш-менш адекватно адлюстровано. У його це більш глибоке проникнення в культури цих країн, тому що він вивчає мову, відовочно цікавиться історією, комунікує з людьми оттуль. Абсолютно адекватне бачення, реалістичне.
0: День оф.
1: Гэта была программа «День оф». З вами была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
0: День оф. Программа Юлії Сівец про варіанти ленотнага адпачынку для самых актыўных людзей.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Белорусская радиорация пропонует.
2: Весна. Правоабарончая передача на белорусском радиорация. Гучить каждую субботу у 6:00. Повторы передач у неделю у 11:05. Поводле белорусского часу на одну годину поздней.
1: Белорусская радиорация пропонует.

0: Właśnie możemy użyć i trzymać się tego, ab czym przed chwilą najzaśpiewał Gurt BN. Kali chociaż użyć ci, możesz usią. Niechaj heta będzie tak sama niejki lozung na najbliższe nasze dni. A u naszym efiry już ciepier przyszedł czas na felieton Julii Siwiec, siądnia pra drony u białoruskich szkołach.
1: Фельетон рации.
2: Десятиклассников Беларуси будут учить кировать дронами. Вывучение беспилотных летальных аппаратов и тактичная медицина войдут у обновленную программу по предмете до призывная медицинская подрыхтовка у белорусских десятиклассников. Про это поведомил наместник министра эдукации Александр Кадлубай. Сдавалось б, ничего особливого. 21-е стагодие. Технологии, роботы, штучный интеллект. Чому б школе школьникам не доведаться, как працует дрон. Але в 2023 году громадянские дроны и авиамодели забороненные стали указом 297. Поводле документа захование и оборот громадянских БЛА забороненные для физических особ на территории РБ. Уладальники таких аппаратов мусили от их позбавиться або передать на заховывание. Зразумело бесплатно. То бок користаться нават тими дронами, якія у інших краинах продаются у ЦАЦ крамах у Беларуси нельга. Якая отрымливается ситуация? Набыть дрон и корыстаться им, як цацкой у мирных мэтах, нельга, а у школе научиться им кировать, коли ласка. А теперь пытание на во что. Коли дрон настолько небеспечная речь, то его нельга меть звычайному громадянину, дык чаму его раптом можно вывучить десятикласснику у рамках допризывной подрыхтовки? Картина отрымливается вельми красомовная. Разом с белорусской математикой школьная программа продугледжуя подрыхтовку до поля бою. Просто вертание нейкой советшины, коли основали нормы ГТО с 1931 по 1991 годы. Засталось только вернуть экзамены по нормах этих самых ГТО, сирот яких пересовывание у протягазе на 1 километр и переноска патронной скрыни. А напроконцы выдать усім школьникам значики «Готовы до правды» и обороны, и будет тады полный комплект.

Прогучала уже Pink, теперь уже начал играть гурт IQ48, а и Владимир Лапцевич уже готовы до того, как прочитать новые информации. Сярод тих же будет об тем, что Министерство замежных справ Чехии пропонует спрощить выдачу виз свояком белорусов, а Швеция снижает взрост криминальной отказности до 14 годов. Больше новинов уже раз 4 хвилины на хвалах Белорусская радиорация.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 10 година в Польше, 11 у Беларуси.
3: МЗС Чехии пропонует спросить выдачу виз своякам белорусам. Улады Венесуэлы вызволили больше за 130 политвязнев. Швеция снижает взрост криминальной отказности до 14 годов.
2: С новинами Владимир Лапцевич.
3: Проект постановы Урада о визах для свояков белорусов, которые живут у Чехии, накированы 11 жнивня чешским МЗС на межведомостное узгоднение. Это выникает из поведомления на официальном урадовом портале краины. Згодно с проектом, право на короткотерминовые визы у Чехию отримают свояки громадян, которые постоянно або часово проживают в этой краине. Для представления зауваг ведомством установлен 10-денный термин. С уликом терминовости питания пропонуется установить для будущей постановы дату вступления в силу 30 вересня 2026 года. Коли ведомства не внесут перешкодов и проект пройдет дальнейшую процедуру, менавіта с этой даты предугледженная измена может начать действовать. У теперешний час Чехия не открывает визы белорусским громадянам за редким выключением. Например, долготерминовые визы по узъеднанию семьи або короткотерминовые при трагичных обставинах смерти свояков. Беларусам варто створать великий лічбовий архів. С такой ідеєю виступив кандидат історичних наук Євген Красулін.
4: Тое, чому ми не надаємо увагу, може опинутися вельми істотним і вельми корисним для наступних

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Белорусская Радио Рация пропонуя.
3: Поэтичные роздумы. Литературная программа Андрея Степанюка. А у их поэзия, проза и авторская песня. Верши читая Михал Андрасюк. Слухайте каждую субботу у 16.05. Программа повторяется каждую неделю у 15.05. Поводле белорусского часу на одну годину позднее.
2: Белорусская радиорация пропонуя.

0: Беларуская радиорация пропануе.
1: In the mix. Танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры радиорация от диджей Рики. In the mix.
0: Беларуская радиорация пропануе.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 11-я година у Польши, полдень у Беларуси.
3: У школах Беларуси проведут эксперимент по поглубленным вывучению некоторых предметов. Руины былого иезуитского костела у Бобруйску бесплатно передали близкому до улады бизнесмену. У Львове реализуется проект культурной украинско-белорусской дипломатии.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: У школах Беларуси с 1 вересня начнут пилотный проект по поглубленным выучению некоторых предметов, пишет Белта. Эксперимент закране вучнев не у всех классов, а только особных. И будет тычиться математики, физики, химии и биологии. По этих дисциплинах запланировано по 7 уроков на тыдень. Проект будет реализован у школах Менска и у всех областей. Будет обеспечена педагогичная подтримка наставников, которые примут у им удел. Мы распрацевали отповедные экспериментальные научальные планы, распавел министр адукации Андрей Иванец. И он подкреслил, что это не ноу-хау, а фактично отражение советского досвиду. Так само у Минадукации складают программу для поглубленного вывучения предметов. Руины былого иезуитского костела у Бобруйску безвыплатно передали компании HMC Group, якая належит бизнесовцу Александру Зайцеву. Згодно с новым отказом с Министерства культуры, отриманным телеграм-каналом «Спадщина», относно лесу найстарейшего будинка Бобруйска, еще 30 вересня 2025 года помник архитектуры, официально он фигурует под назвой «Гаупвахта», был бесплатно передаден из коммунальной уласности у приватную. По умовах договора новый уласник обязан выполнить ремонтно-реставрационные працы на протягу 3 годов, то бок до 30 вересня 2028 года. У выпадку взрыву терминов он повинен будет выплатить городу неустойку. Сама компания HMC Group не только связанная с близким до уладов бизнесменом Александром Зайцевым. Сирот иншего, яна контролюя туристичное агентство «Эксплора». До інших тем. У Домі Вольної Білорусі у Львові подписаний меморандум об супрацовніцтві поміж Білоруською спільнотою України і Центром

ночек. Звонок у вяде праз кошмары у сне. Не дай мне загаснуть у твоей руце. Я твоя свечка, довольно знаёмая енчик. Со змрок у вяде праз кошмары у сне. Не дай мне загаснуть у твоей руце.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

что хутка пойдет снег. Знакомый город сникнет у окне, изменится настрой.

0: Вы слушаете передачу «Життё з літературой».
1: Письменница Югася Каляда только теперь поведомила у своих соцсетках, что вышло перевыдание ейной первой скандальной книги «Головная помылка Афанасия». Твор был надрукован еще 20 годов тому, после

0: Словы с музыкой. Нечто новое.
1: This World – песня от шведской авторки, мастачки, дизайнерки, письменницы, еще могу переличивать, Мари Глад. А теперь зазирнем у новое выдавецтво Мишель Дегончелло. Это американская композиторка и вокалистка, дочка знакомитого саксофониста Жака Джонсона. Jej mianuszka, a poznaczaje na mowy Suahili swobodna jak ptuszka. Nowy album, jakoga będziemy słuchać, nazywa się Synonim i zmieszcza je kawiery wydatnych pieśń, czasem hitów, a prośpiewali ich supolna z Michelle, między innymi Cat Power, Brandy Carlile, Bill Callahan, Lian LaHavas czy Moses Sumney. Usiejany постоянные наведывальники слов с музыкой. А с Cynthiai Erivo Мишель записала великий хит Джорджа Майкела с Аретой Франклин «I knew you were waiting». Сподеюсь, что и вам не только сподобается, а просто утягне этой своей аранжировкой и выкананием.

William Orbit на хвалях Белорусская радиорация. Покинув шмат выдатной музыки, до якой с приемностью не один слухач будет вертаться. А вертаючися до Мадонны и ее шанти, то подумала протягом этого супокоивающего мотиву, где еще пошла этой перепрацовки классики, якая так само уводит нас у легкость життя бытия, может быть не просто релиз, а диалог выконавцев с двух зусим разных светов, бо и тут отримливается много спокою, равноваги, нават медитации посеред заголовной зелености, де дякуючи гукам хендпена з-под рук Лукаша Дембінського. Склався мне такий сказ, який, махчима, буде складана зрозуміти. Але, сподіваюся, ви його все ж таки зрозуміли. Перед нами черговая пісня у зеленому кольорі. Будет играть на хандпане у каждым пинске, а по другим боку Рахим, легенда польского хип-хопу, який опошним часом открывается на разные супрацовництвы, и тут еще один поспеховый эксперимент. Рахима у этом энергетичном концертном уздыме бачила у Белостоку на фестивале «Усход культуры» иншее вымерение у минулым годе. А у Каша Дембінського сёлета на этом же фестивале месяц тому, коли презентовал свой альбом «Two Souls», записаны с Буба и Бадье Куяхетехом. А мы слухаем, как улучшить ихняя зелень.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я година у Беларуси, 14-я у Польши. Война в Украине. У России палюют на мужчинов. Дарат Цехановская провел встречу в МЗС Польши. Репрессии в Беларуси не спыняются, але колькость судов по политичных криминалках зменшилась у разы. У студы с новинами Стась Дедерка. 1634 день войны. У России палюют на мужчинов, каб не объявлять новую мобилизацию. Это пишет британское выдание The Guardian. У российской армии все больше серьезные проблемы с особовым складом. По заходних оценках, Россия губляет больше за 30 тысяч человек забитыми и пораненными каждый месяц, набирая каля тысячи контрактников у день. При этом амаль усе новички идут на затыкание дирок у потрапанных подразделениях, а не на их пошире. Тому вербовка становится все больше жорсткой. Российцев затримливают на улицах, забирают с працы, ці выкликают у полицию, после чего доставляют в военкомат и примушают подписывать контракт. Особливо активно палюют на тех, на кого простей натиснуть. Должников, людей с криминальными справами и представников инших социально необороненных категорий. При этом, поводле известок Guardian, решение об новой массовой мобилизации у Кремля покуль не приняли. Тем часом громадянам Немеччины не рекомендуют ехать в Украину за рызыки узмацнения атаков на передыдни Дня Незалежности 24 жнивня. Заяву опубликовало немецкое Министерство замежных справ. У ее отзначают, что Россия практически что дня атакует Украину ракетами и дронами, причем под ударом может опынуться любой регион. Особенно попереживают об махчимых атаках на энергетику, транспортные узлы и громадянские объекты. Так само Немеччина рает увеличивать серьезные рызыки при поездках по Украине, у приватности чыгункой. Репрессии в Беларуси. За апошние 3 тыдні у спіс экстремистов, які складают силовики, додали 13 человек, хоть ранее за такий ж перед могла набраться и сотня политвязнев. Это зауважила наша Нива. Милицейский спіс экстремистов – один из важных индикаторов узровню политичных репрессий в Беларуси. Коли человека осуджают по одним из экстремистских артикулов, то после того, как присуд набывая законную силу, его имя не в забаве додается у спіс. Это значит, что человек сутыкнется с обмежеваниями. Его банковские рахунки будут больше пильно контролировать, ему самому заборонять працевать в некоторых сферах. Министерство внутренних справ начало вести свой список репрессованных по криминальных справах у 22-м годе. Але анализовать первые месяцы нема сенсу, туды додавали ранее судженных. Звычайно, что месяц осуджали прикладно по 100 новых человек. У среднем по 20-25 на тыдень, в залежности от того, кольки обновления поспелывало выйти на протягу месяца. Наприклад, у студені 23-го було додадено 107 так званих екстремістів, у красовіку 25-го – 140, у ліпені бягучого году – 66, у першій полові гэтага жнівня – 8. Разом з тим, казати про спинення репресії не випадає, за кратами по-ранейшому 700-800 політв'язнів, щодень приходять сигнали про затримання людей за розповсюд екстремістських матеріалів. Варшава. Дараться по питаниях дипломаты Денис Кучинский провел працованную встречу со специальным представником Польши у питаниях Беларуси Адамом Халатинским и наместником директора Департамента Сходней Европы МЗС Польши Гжегжем Познянским. Подчас встречи были обмеркованы ключевые направки стратегичного супрацовництва помеж офисом Тихановской и МЗС Польши, а так само совместной активности на бягучий год. Особенно была закранутая тема международной обороны и повеличение колькости отмова у громадянам Беларуси. Русі ў яе прадастаўленне. Важна падкрэсліць, што афіцыйная палітка Польшчы ў дачыненні да беларусаў не змянілася, адзначае офіс. У значнай частцы выпадкаў прычынай адмоў становіцца недастатковая доказная база, адсутнасць пацвярджэнняў індывідуальных рызык або недастатковая абгрунтаванасць заявы. Офіс рэкамендуе беларусам дбайна рыхтаваць дакументы.

Я тогда не ведал историю створения этой песни, а зараз это вельми характерная речь. Моник Сташек калисти съехал с Польши и находился у Англии. И он там шукал працу, и он жил житем эмигранта, и он рассказывая, как он однойчи нечакано народил этот текст. И он просто з'явился у им, как некая рефлексия по покинутым, махчима назавжды, покинутым каханым городе. И там з'явились все пригожие рысы ягонага, любимого, не вельми ласкавого, не вельми приязного города. А я памятаю знакомство с гуртом Тилав. И оно так само связано с выборами. С выборами 2001. Перед этими выборами у нас так само были концерты. И они были у парку Чалюскинцев, как мы называли, парк Скивицовцев. НРМ не шмат, где мог заиграть. Тому мы обрали эту залю. И она имела назву Рейхстаг. Зараз больше это будинку нема. Зараз он знесены. Але это историчное, вельми цікавое место. И оно отыграло великую роль в истории Минска 90-х. И я памятаю, разбещенные в эксталационной музыке гурта Тилав сидели на другом поверсе, на галерее. А наша ахова, якая не зусім ведала, кто есть кто, практически цкавала их, каб яны не наближались до гитаров замежного гурта, до их власных гитаров. Гурт Тилав выступал после НРМ, и скажу щиро, я не звернул вельми моцной уваги на их выступ, потому что сам был заняты своими власными речами после нашего концерта. Я нечто там подписывал, нечто складывал, нечто паковал, але увечеры мне пошанцевало сустреться с хлопцами у нейкой пиццерии, у Доме профсоюзов, до речи. Я памятаю, что я сидел насупрать Мунька, и мы размовляли про белорусскую политику, про нашу державу. Я был удивлен, насколько докладно он разумел все, что я ему казал, насколько хутко он схопливал основные идеи, тезисы того, что я ему казал. Уявите себе мое удивление, когда я потом читал репортаж. Репортаж про гастроли Тилав в Беларуси. Там описывалось все, все их подорожжа. Концерт описывался такими сказами. Хлопцы сидели на галереи и слухали концерт мясцового гурта НРМ и неверогодно популярную песню, якая починалася словами про коммунальные пахи. Яны были настолько захоплены выступом НРМ, что потом, коли гурт Тилав вышел на сцену, и он грал, махчима, свой лепший концерт за опошние 10 годов. Але скончился артикул с усим комплиментарными для меня словами. Мунік сказал своему суразмовцу, что город не выкликал его великих эмоций, але шкода, что его не познакомили с этим хлопцем, с яким он провел опошний вечер, не познакомили с самого початку. Напевно, тады б он убачил город іншими вачима, моими вачима. Вертаемся в 2006 год на рынок Нового Места, концерт «Солидарність з Беларусю». Акрамя Мунька Сташка, на сцену выходит Марковский с гурта «Перфект». Наш концерт складался с двух часток. Первая вялізная частка – это были переклады песен вядомых польских гуртов. Песню «Перфекта» «Автобиография» переклал Михала Немпадыстов. Парламент!

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 у Польши. Украина атаковала предприемство Роскосмосу, что в Беларуси тягом липеня подорожало найбольш. Руины костела у Бобруйску отдали на ближнему до улада у бизнесовцу. У студии с новинами Стась Дедерка. 1634 день войны. Минулой ночью Россия атаковала Украину 152 беспилотниками. 124 из них были сбиты. Про это поведомили поветренные силы Узброенных сил Украины. У городе Марганец Днепропетровской области у ночи от российского удара загинуло трехмесячное дитя. Российский дрон трапил у шматкватерный жилый дом. Сирот потерпелых дети 5 и 12 годов. Усяго поранено 11 человек. Ранится российские войски атаковали Павлоград. Два человека отрамали ранения. Подчас российской атаки на Одесскую в область разборный будинок обутковой фабрики. Там почался пожар. Загорелся так само закинутый приватный дом. Три человека отрамали ранения в вынику российских атак на Запорожский район. Усеяны были у автомобилях, которые атаковали российские дроны. Еще два человека отрамали ранения при атаке дронов на комбайны, который працавал в поле. У нашей российские дроны ударили по гандлевом центре промысловом предприемстве у Запорожья. У Херсонской области при атаке на цивильные автомобили поранены 4 человека. Дрон так само поцелил у жилых двухповерховик. Раницей российский шахет атаковал фермерскую господарку в Баштанском районе Миколаевской области Украины. Двоих мужчин шпитализовали в стане средней тяжкости. Что тычется украинских ударов по объектах у России, то у Самары атакованное промысловое предприемство, как поведомил губернатор. И он не удокладнил, якое миновито. Потерпели два человека. Украинские мониторинговые телеграм-каналы пишут, что одна из ракет упоцелила у головный цех ракетно-космичного центра «Прогресс». Там ушчался пожар. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение одного из ключевых предприемств у Роскосмосу, который занимался в приватности вытворчеством электроники. Цитата. «Выкрестовывались ракеты «Фламинго» – доброе досягнение. Отлеглость от нашей межи – коля 900 километров. Наши далекобойные санкции так само досягнули аэродрому Сава-Слейка, где базуются носьбиты российских ракет, которые бьют по наших городах и вёсках. Это коля 700 километров от Украины. Зафиксованы необходимые нам пошкоджения нафтового объекта на территории населенного пункта Усть-Луга. Отлеглость больше за 800 километров от нашей межи», – сказал Зеленский. Минск-Вильня. Коля сотни затриманных у Беларуси грузовиков так и не вернулись у Литву. Перевозникам уже просто невыгодно их забирать, пишет «Свобода». Как сказал керовник Национальной ассоциации автоперевозчиков Ленава Эрландас Микенес, само собой, бо это невыгодно, коли плата за стоянку превышает кошт самого транспортного сродку. В основном застались полупричепы, але есть и тягачи. Повод для его белорусский бок уже полгода закликает забрать транспорт и погрожает конфискации. Лето сю снежни Микенес констатовал, что страты перевозчиков наближаются до 100 миллионов евро. Поводле Микенеса, после этого кризису грузопотоки из Литвы в Беларусь значно скоротились, и в основном грузы теперь идут с Польши. Нагадаю, что литовские фуры затримали в Беларуси в отказ на решение Литвы закрыть державную межу с причины постоянного прилета из Беларуси поветренных баллонов с контрабандой. Статистика. Горячее водозабеспечение, авиабилеты и автозапчастки стали лидерами по подорожению в липене сярод послуг и сезонных товаров. Про это сведчить проведено выданием «Позер» канале «Звесток Белстату». Рост ценов тарифа усклал каля 6-7%. Споживецкие цены за 7 месяцев бягучего года выросли на 3,20%. Сярод несезонных харчовых товаров опираджальными темпами росли цены на соль, амаль плюс 14%. Сярод сезонных харчовых товаров лидерами по подорожение стали морква, амаль плюс 92, и бураки, амаль плюс 85%. Руины езуитского костела у Бобруйску отдали на ближнему до улада у бизнесовцу. Летошней весной на старейшего будинку города обвалилась стена. 30 вересня помник архитектуры безвыплатно передали МЧС Групп. Компания, связанная с близким до улада у бизнесовцем Александром Зайцевым. Про это стало ведомо с отказу Министерства культуры, опубликованного телеграм-каналом «Спадшина». Новый власник обязан провести ремонт и реставрацию тягом трех годов. Сёлета у сакавіку компания атрымала дозвол на науково-дослідчий

0: Манифест.
1: Варшава. У самом центре, у клубе «Небо». 5 вересня. 5-й фестиваль белорусской музыки «Грай». Выступают Вольский, Джей Морс, «Дай дорогу», «Разбитое сердце пацана» и «Дитюки». Приходьте, усіх чакаем. Будет клево.

0: фест.
1: Скажу по шерсти, господарство, мне вельми приемно будет долучиться, вы уже пятый раз до фестиваля грай. И ведайте, для меня особливо важно то, что гэта фест носит у тым ліку и доброчинный характер. Будет ладиться аукциону падтрымку тых, кому теперь необходная допомога. Тому закликаю всех долучаться до гэтага ивенту, атрымлівать задовольнение от классной музыки, у тым ліку і на імпрэзі, ну і таксама сачыце за сацыяльнымі сеткамі фестывалю «Грай». Мяне звуць Марына Савіцкая. Сустрэнемся на падзеі 5 верасня у Варшаве.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 17-я година у Беларуси, 16-я у Польши. Война в Украине. Оборонцы не отрымают достатково ракетов «Патриот». В Варшаве прошел наибуйнейший в истории Польши войсковый парад. Кировцы, который вез белорусских туристов в Грузии, не имел ответных правов. У студии с новинами Стась Дедерка. 1634 день войны. Частка украинского города Кривий Рог засталась без светла после атаки России, пишут местные СМИ. Британское выдание Guardian пишет, что Украина не отримает достатково ракетов «Патриот». До зимы придется рыхтоваться до серьезных перебоев с электричностью, водой и отеплением. Украина зараз вычерпывая запасы ракетов для «Патриот», одной из немногих систем, здольных эффективно сбивать баллистичные ракеты. Доля перехопов балістыкі ўпала з больш за 70% да нуля. Праблема яшчэ і ў маштабах. РФ вырабляе каля 750 балістычных ракетаў «Іскандэр» у год і збіраецца нарошчваць вытворчасць. Плюс ёсць кінжалы, пераабсталяваныя ракеты супрацьпаветранай абароны, крылатыя ракеты і дроны. Пры гэтым США, Нямеччына і Японія здольныя выпускаць каля 840 ракетаў-перахопнікаў за год на ўсіх. Украіна спрабуе знішчаць вытворчасць расійскіх балістычных ракетаў, але такие предприемства доброобороненные, тому для системного вынику потребны значно большие ресурсы. Guardian наупрост называет ситуацию провалом оборонного планования НАТО. Еще до 22 года было зрозумело, что запасов «Патриот» недостатково для Великой войны, однако вытворчасть этих ракет и альтернативных систем так и не повеличили до необходимого уровня. День войска польского. У Варшаве прошел наибуйнейший в истории Польши войсковый парад. Удел приняли каля 9000 войсковцев. Месяцем подеи стала автомобильная трасса уздовуш Вислы. 301 войсковой техники было задейничено. Над головами удельников глядачов пролетели каля 60 поветренных судна, у тем лику найновшие знищальники F-35. Разом с польскими войсковцами у параде удельничали союзники Польши по НАТО. Войсковцы с США, Канады, Австралии, Литвы, Эстонии, Швеции и Румынии. Украинцы у параде не удельничали. Трагедия с белорусскими туристами в Грузии. Местовая прокуратура выставила обвинувачение кировцу микроавтобуса, який 12 жнивня трапил в тяжкую аварию. У вынику ДТП загинули 4 белоруса, еще 15 отримали травмы, серед их 6 неповногодовых. Поводле материалов следства, кировца не имел отповедного дозвола на перевозку такой колькости пассажиров. На 16-м километре дороги он не справился с керованием. Микроавтобус съехал с проездной частки, упал за брыву и врезался в древо. Кировцу затримали. Ему выставили обвинувачение в порушении правил дорожного руху, якое привело до гибели больше як 2 человек. Мужчине может погрожать до 10 годов позбавления воли. Под Гароднией, будучи весной, плануют открыть старый город. Такое имя отримал культурно-историчный парк. И он разместится в агрогородку Коробчицы и повинен стать новым туристичным объектом. На сегодня будовництво выкнано прикладно на 70%. Протягиваются внутренние и внешние оздобленчие работы, а так само закупляется реквизит для будущих экспозиций и локаций. У парку з'явится ратуша и чыгуначный вокзал, а так само будинки, которые адлюстровывают разные боки життя минулых эпохов. Серед их друкарня, аптека и фотомайстерня. Наведники так само смогут наведать корчму, кавярню традиционной белорусской кухни, этнографичный комплекс и рыцарскую школу. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Завтра в неделю 16 жнивня на белорусско-польском помежье переменливая облачность, на Городенщине короткочасовый дождь, махчимая навальница, ветер порывами 14 метров за секунду. Температура по ветру в ночи плюс 15-17, у день 27-29 выше за нуль. На Берестейщине до 35 градусов тепла.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
3: Поэтичные роздумы. Авторская программа Андрея Стеклова.

все рвал и рвал, матулечку гукал, не ведал, ще малы, что смерть сбирал. Вось для тебя

0: Адыхот у лепши швед Миколы Кондратова. Это не одинная белорусская страта, якая мела место в опошнем часе. 20 липеня адышла у вечность письменница и журналистка Светлана Курс, ведомая так само под псевдонимом Ева Вежновец. И хотя не была Светлана Курс поэткой, то и ей присвятить хочу час у нашей программе. Зрешты, за хвилину почуете фрагменты того, что я написала, и сами звернете увагу на факт, что мяжа помеж прозой и поэзией часто бывает маловидовочной.
1: Ева Вежновец, по что идешь, волча? Фрагмент. Там было тихо и прохолодно. На подвоконнях, у кубках с житом, стояла по свечце. Великий бабин будик и счарнелые охотики на стене стояли. Занавешенное было и бестолковое ихное люстра, прибитое до стены ни у пять, ни у десять. Так, что Рына бачила свою шею и подбородье, а Дорофея — лоб и нос. Сядельца в придомовине было в обмаль. Баба померла перед опошняю со старых. У поздние годы она мало кого напускала на вочи. Сядели тут батька и мати, як завжди, побач, рука в руце. Ірину охопила знайомая сумесь вини і сорому. Підтягнутія, акуратнія, працавітія батьки, одинай дачкой, яких была яна. Маці називала яе Ірачка, і ад гэтага у Рыны ставалі валаскі на руках і ахоплівала паніка. Батька толькі выключна дачка. Так сама скура шерхне ад яго строга, добрапастаўленага голасу. І толькі баба рынаю.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 година у Беларуси, 18 у Польши. Война в Украине. У России палюют на мужчинов. У Белостоку святкуют День войска польского. Репрессии у Беларуси не спыняются, але колькость судов по политичных криминалках зменшилась у разы. С новинами Стась Дедерка. 1634 день войны. У России палюют на мужчинов, каб не объявлять новую мобилизацию. Это пишет британское выдание The Guardian. У российской армии все больше серьезные проблемы с особовым складом. По заходних оценках, Россия губляет больше за 30 тысяч человек, забитыми и поранеными, что месяц, а набирая каля тысячи контрактников в день. При этом амаль усе новички идут на затыкание дирок у потрапаных подразделениях, а не на их поширение, тому вербовка становится все больше жорсткой. Российцев затримливают на улицах, забирают с працы, те выкликают полицию, после чего доставляют в военкоматы и примушают подписывать контракт. Особливо активно палюют на тех, на кого простей натиснуть – должников, людей с криминальными справами и представников социально необороненных категорий. При этом, поводле известных The Guardian, решение об новой массовой мобилизации у Кремля покуль не приняли. Тем часом громадянам Немеччины не рекомендуют ехать в Украину из-за рызыки узмацнения атаков на передыдні Дня Незалежности 24 жнюня. Заяву опубликовало немецкое Министерство замежных справов. У ее отзначают, что Россия практически что дня атакует Украину ракетами и дронами, причем под ударом может опынуться любой регион. Особенно попереджывают об махчимых атаках на энергетику, транспортные вузлы и громадянские объекты. Так само Немеччина рает уличивать серьезные рызыки при поездках по Украине, у приватности чыгункой. Репрессию Беларуси. За апошнія 3 тыдні у так званы спіс экстремістаў, які складаюць сілавікі, дадалі 13 чалавек, хоць раней за такі ж перыяд магла набрацца і сотня палітвязняў. Гэта заўважыла наша Ніва. Міліцэйскі спіс экстремістаў – адзін з важных індикатараў узроўню палітычных репрэсій у Беларусі. Калі чалавека асуджаюць па адным з экстремісцкіх артыкулаў, то пасля таго, як прысуд набывае законную сілу, яго імя неўзабаве дадаецца ў спіс. Гэта значыць, што чалавек сутыкае з абмежаваннями. Яго банковские рахунки будут больше пильно контролировать, ему самому заборонять працавать у некоторых сферах. Министерство замежных справ почало вести свой спис репрессованных по криминальных справах у 22-м годе. Звычайно, что месяц осуджали прикладно по 100 новых человек, в среднем по 20-25 на тыдень. Например, у студені 23-го года было додадено 107 так званых экстремистов, у красовику 25-го 140, у липені бягу году 66, у першой полове гэтага жнюня 8. Разом с тем, казать про спынение репрессий у Беларуси не выпадая, за кратами по-ранейшему 700-800 политвязня по разных оценках, что день проходит сигналы про затримание людей за распаўсюд экстремистских материалов. Варшава. Дарадца Светлана Тихановская по пытаниях дипломата и Денис Кучинский провел працоўную сустрэчу со специальным представником Польши по пытаниях Беларуси Адамом Халатинским и наместником директора Департаменту Усходней Европы МЗС Польши Гжегашем Пазнянским. Подчас встречи баки обмерковали ключевые направки стратегичного сотрудничества помеж офисом Тихановской и Министерством замежных справ Польши, а так само совместной активности на бягучий год. Особенно была закранутая тема международной обороны и повеличение колькости отмовы у громадянам Беларуси у яе предоставления. Пресс-служба офиса подкресливая, что официальная политика Польши в дочинении до белорусов не изменилась, у значной частцы выпадков причины отмовы становится недостатковая доказная база, отсутность подтверждения индивидуальных рызыков або недостатковая обгрунтованность заявы. Офис Тихановской рекомендует белорусам дбай на рыхтаваць документы и доказы, которые подтверждают конкретные индивидуальные обставины справы при подаче на международную оборону. По допомогу можно звернуться проз мейл legal@тихановская.org. У Белостоку проходят урочистости с нагоды 106-й годовины битвы под Варшавой и Дня польского войска и католического свята День Узнесения на Святейшей Панны Марии. Основные официальные мероприемства традиционно разгорнулись на рынку Костюшки при помнику маршалку Юзефу Пилсудскому.
3: Вольность, которую сейчас чешемы, есть векопомным делом наших предков.
4: Тадеуш Трускунаский.
3: Którzy przez lata zaborów o nią walczyli i w sierpniu 1920 roku ją obronili.
4: Pułkownik Tomasz Fuk.
5: Święto Wojska Polskiego
0: tylko to hołd dla poległych w walkach o niepodległą ojczyznę. Dziś dziękuję wszystkim żołnierzom, tym, którzy walczyli za naszą ojczyznę oraz tym, którzy aktualnie jej bronią. Chwała bohaterom!
4: Cześć i pamięć!
5: Paweł Krutul.
6: Pamięć z wielkiej warszawskiej wiktorii staje się każdego roku dla wszystkich Polaków okazją, by okazać dumę z naszej wspaniałej historii, a także powiązanie do militarnych tradycji i wojskowego etosu, które zaowocowało przed 106 laty wielkim zwycięstwem.
5: Pan Łukasz Prokorn.
7: Święto Wojska Polskiego to dzień dumy, wdzięczności i pamięci. Wspominamy bohaterów Bitwy Warszawskiej. Ludzi, którzy swoją odwagą, poświęceniem i miłością do ojczyzny ocalili niepodległość Polski i wpłynęli na losy Europy.
8: Dla uczczenia święta Wojska Polskiego, salwa honorowa!
2: Битва под Варшавой, якая тягнулася 13 дзён у жніўні 1920-го, стала пераломным момантам польска-бальшавіцкай вайны. У яе выніку быў спынены паход арміі бальшавікоў на Польшчу, яна была адкінутая на ўсход. Мяркуецца, што цуд на Віслі ўратаваў тады Еўропу ад бальшавіцкай навалы. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com альбо на аккаунтах рацыі ў сацсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
9: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нядзелю 16 жніўня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на Гарадзеншчыне кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, вецер парывамі 14 метраў за секунду. Температура

0: У нас на связи гость с подарня Галина з Верхлесья. Щиро вітаем и слухаем вас.
1: Добрый день, дорогие мои коханые слухачи. Все вы так хорошо ведете эту импрезу, что я что субботки слухаю. И хочу поздравить первого мужа, Анатоля, который пожал и продал. И хочу поздравить его сестренку Ираидку, которая у нас доживая. И еще хочу поздравить своих детков, Юалю, Петруся и сынову, и Паулинку, жичить им всего доброго. Счастья, здоровья, каб яны счастливе зайшли до грабовки. Жичу всего доброго им. И еще хочу поздравить с Паулов кохану, симпатичну паню Валю. Пані Валю, дякую за жичення, которое вы зложили. Я дякую вам сердечно за провиант, который вещам Дмитруком прослали. Валенька дорогая, жичу вам всего доброго. То день солнца, погоды духа, чтоб Матер Божа вас сохранила и ваших детков, и ваших зятьков, и внучков на многие лета. Каб на вашей хатанце зорочки светили яскерко, каб вы были такие вытрывалые, як до сих пор. И еще хотела бы поздравить Каринку с новой воли. Калинка, дорогая девчинка, я с мужем, с Раею и своими детками жичу вам всего доброго. Вашим сыночкам Миркови, Яркови, Ярочек, тримайся такая гораж. Каб те людки уважали, каб ты уважал людков, и каб ты дожил до пенсии. Всего доброго, Ярочек, запрошаю до себе до Верхлеса. Еще хотела бы с Павлом поздравить матушку Веру. Кахана наша матушка Вера и ваш отец Адрианко. И ваш отец, сынок Адрианко, жичу ему всего доброго. Жонатцы и детками... Для отца Валерка, всего доброго, вам счастья, здоровья, благополучия, каб Господь вас сохранил на многое лето. И всего вам доброго, вашим сыночкам, батюшкам, тримайтеся. Всего наилепшего жичит цела родина наша. Еще хотела бы Адрианка поздравить своего отца. Адрианку, всего доброго вам, счастья, здоровья, вашей мамцы. Всего доброго, счастья, здоровья. И хотела бы еще поздравить Крисю Кубаш. Крисянька, твоему мужеви, твоими детками, сестрам, и твоему браткеви, и Зоси твоей, и братищи. Всего доброго, счастья, здоровья. Соколки Нину Гибу с детками, Йолю Ленкеви с детками и с внуками. Еще хотела бы поздравить Гибу Юрка с Астерою и с детками. Всего доброго, счастья, здоровья. Ну, всего доброго, мои миленькие. И до слоя еще поздравляю для Оли, для Толечка. Всего доброго, Толечек. Желаем мы целой родинкой и тебе много здоровечка. Как ты хоть хученько ходил. Поздравляю еще всех, кто меня слухает и кто меня знает. И дякую, мои миленькие, дякую. Еще за упоминок, Валенька, что вы такие прислали. А на правду, чем я вам одуденчуся? Ну, всего доброго. Ираидка поздравляю Валю и Калинку. И здоровечка жичит цера для Калинки и для Вали. Всего доброго.
0: А мы долучаемся до этой листы пожаданий. И вам так само всего доброго у Верхлесья. Дякуем за телефонование.
2: И еще сердечное витание разом с пожаданиями доброго здоровья, счастья и усмешек для Баси Трофимюк передает Марек Вашковяк. А у нас уже и песня традиционная, коли с подарения Галина з Верхлесья, тады и песня «Только с тобою».

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 20-я година у Беларуси, 19-я у Польши. Украина атаковала предприемство Роскосмосу, что у Беларуси тягом липеня подорожало наибольш. Руины костела у Бобруйску отдали наближенному до улада у бизнесовцу. С новинами Стась Дедерка. 1634 день войны. Минулой ночью Россия атаковала Украину 152 беспилотниками, 124 из яких были сбиты. Про это поведомили поветренные силы Украины. У городе Марганец Днепропетровской области у ночи от российского удара загинуло трехмесячное дитя. Российский дрон трапил у шматкватерный жилый дом. Сирот потерпелых дети 5 и 12 годов. Усяго поранено 11 человек. Раницей российские войски атаковали Паўлаград. Два чалавекі атрымалі раненні. Падчас расійскай атакі на Адэскую в область разбураны будынак абутковай фабрыкі. Там пачаўся пажар. Загарэўся таксама закінуты прыватны дом. Тры чалавекі атрымалі раненні ў выніку расійскіх атакаў на Запарожскі раён. Усе яны былі ў аўтамабілях, якія атакавалі расійскія дроны. Яшчэ два чалавекі атрымалі раненні пры атацы дронаў на камбайн, які працаваў у полі. Уначы расійскія дроны ударылі па гандлёвым цэнтры і прамысловым прадпрыемстве ў Запарожжы. У Херсонской области при атаке на цивильные автомобили поранены 4 человека. Дрон так само поцелил у жилы двухповерховик. Раницей российский шахет атаковал фермерскую господарку у Баштанском районе Миколаевской области Украины. Двоих мужчина ушпитализовали у стане середней тяжкости. Что тычется украинских ударов по объектах у России, то у Самары атакованное промысловое предприемство, как поведомил губернатор. Он не удокладнил, какое миновито. Потерпели два человека. Украинские мониторинговые телеграм-каналы пишут, что одна из ракет поцелила уголовный цех ракетно-космичного центру «Прогресс». Там ушчался пожар. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение одного из ключевых предприемств у Роскосмосу, который занимался у приватности вытворчестью электроники. Цитата. «Выкористовывались ракеты «Флянминга», «Доброе досягнение», «Отлеглость от нашей межи каля 900 километров». Наши далекобойные санкции так само досягнули аэродрому Савасли, где базуются носьбиты российских ракет, которые бьют по наших городах и вёсках. Это каля 700 километров от Украины. Зафиксованы необходимые нам пошкоджені нафтового объекта на территории населенного пункта Усть-Луга. Отлеглость больше за 800 километров от нашей межи, заявил Зеленский. Менск-Вильня. Каля 100 затриманных у Беларуси грузовиков так и не вернулись у Литву. Перевозникам уже просто невыгодно их забирать, пишет «Свобода». Как сказал керовник Национальной ассоциации автоперевозчиков Линава Эрланда Смекенес, само собой, бо гэта невыгодно, коли плата за стоянку перевышает кошт самого транспортного сродку. В основном застались паупричепы, але есть и тягачи. Поводле его белорусский бок уже полгода закликая забрать транспорт и погрожая конфискации. Летосью снежни Микенес констатовал, что страт перевозчиков наближаются до 100 миллионов евро. Поводле Микенеса, после этого кризису грузопотоки из Литвы в Беларусь значно скоротились, и в основном грузы теперь идут с Польши. Нагадаю, что литовские фуры затримали в Беларуси в отказ на решение Литвы закрыть державную межу с причины постоянного прилета из Беларуси поветренных баллонов с контрабандой. Статистика. Гарачее водозабеспечение, авиабилеты и аутозапчастки стали лидерами по подорожению у липені сярод паслугаў і несезонных тавараў. Пра гэта сведчыць праведзены выданнем «Позірк» аналіз звестак Белстату. Рост цэнаў тарыфаў склаў каля 6-7%. Спажывецкія цэны за 7 месяцаў бягучага году выраслі больш, чым на 3%. Сярод несезонных харчовых тавараў апераджальнымі тэмпамі раслі цэны на соль, амаль плюс 14%. Сярод сезонных харчовых тавараў лідерамі па падаражэнні сталі морква, амаль плюс 92% і буракі, амаль плюс 85. Руины езуитского костела у Бобруйску отдали наближенному до улада у бизнесовцу. Летошней весной у наистарейшего будинка города обвалилась стена, а 30 вересня помник архитектуры безвыплатно передали объединению HMC Group. Компания, связанная с близким до улада у бизнесовцем Александром Зайцевым. Про это стало ведомо за отказу Министерства культуры, опубликованного телеграм-каналом «Спадчина». Новый власник обязаны провести ремонт и реставрацию тягом 3 года. Сёлета у сакавіку компания атрымала дозвол на навуково-даследчые проектные работы. Для реконструкции объекту ей дозволили изменить призначение будинка. будинка. Як пише наша Ніва, мураваною трохнефною базиліку у стилі бароко узвялю бабруйську у 1745-47 годах поводле проекта віленського архітектора Тамаша Жабровського. У комплексі був колегіум, бібліотека і театр. У советский час історичний об'єм використовувався як гауптвахта – військова турма. Наші новини доступні так само на сайті racia.com або на аккаунтах Рації у соцсетках і месенджерах.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У неделю 16 жнюня на белорусско-польском помежжи переменливая воблачность, на Городенщине короткочасовый дождь, махчимая навальница, ветер порывами 14 метров за секунду. Температура по ветру ночи плюс 15-17, день 27-29 выше за нуль, на Берестейщине до плюс 35.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Подляски. Концерт по жаданию. Концерт по жаданию.
3: Падляжский концерт пожадання уже другая година нашего субботнего концерту. А у студии надалей Анна Шайковская
4: и Валя Лаевская. 85-654-51-51 номер телефона у нашего студии. Набирайте, телефонуйте, каб перадаць пажаданні ці прывітанні сваім блізкім ці знаёмым. Можаце таксама пасылаць пажаданні смс-паведамленнямі на нумар 508-667-663. Смс-паведамленні ад нашых слухачаў адсочвае Сергій Верамієнка.
3: Чакаем таксама вашых допісаў, якія можаце дасылаць на нашу электронную пошту, адрас концерт@democracia.com. Працуе таксама наш Teams, Logi.

0: A raczej witanie dla Anatola Dudzi czas hajnoki razem z pożadaniami dobrego zdrowia, radości, szczęścia i udacz pieradeje Tulik.
1: Самое сердечное пожелание для прабабули Веры Василюк с Чух Орлянских. Мощного здоровья, счастья и солнечных дней на многие лета, передает внучок Мачек с Гайнавки.
0: Найсердечнейшее пожелание для коханых батьков Ирены и Ежи Карпюка со Страшева передает дочка Агнешка.
1: Сердечное пожелание для наших детей Ани, Виктора, Оливии, Габрыся, так само жонки Дороты. Кахаю вас, жадаю всего наилепшего от мужа Тамаша, Валилы станция и просять уключить песню «Котик».
0: Найсердечнейшее пожелание из нагоды дня народзина у Ксении Юхимович. Моцного здоровья, незгасающего кахания и радости от детей. Каханая жонка и мама, будь завсёды веселой, и хай кожное твое помкнение обовязково приводить до поспехов. Муж Давид с детьми Ясям и Зуся и просить песню про кахание у коллективу АС.
1: З нагоды дня народзінаў Любы з Крывой перадаём ёй сардэчныя пажаданні наймацнейшага здароўя, пагодлівых дзён жыцця, шчасця і радасці, пажаданні ад дзяцей і унучка Александра.
0: Гарачыя вітанні для Мікалая Красько з Пасечнікаў разам з пажаданнямі добрага здароўя, шчасця, кахання і ўдачы перадае Толік.
1: Сегодня свои народины отзначает наша племянница Ксения Юхимович из Белостоку. С этой нагоды передам ей наилепшие пожелания мощного здоровья, радости, исполнения маров, штодённых усмешек и задовольнения от родных. Кахаючая тебе батьки Гражина и Петр Юхимовичи, бабули Зося и Надя, сыночек Ясь, дочка Зузя и муж Давид. И просим песню або «Ас голубая ночь», або «Котик». Ну, вот котик у нас стоит уже и чакает, бо было несколько просьб про котика. И еще несколько песня про кахание, бодай, что «Аса» такую мы нашли. И певно еще нечто заспеваем. Мы тем часом развитываемся с вами. Дякуем за тое, што вы былі разам з намі, а з вамі сёння былі Аня Шайкоўска
0: і Валя Лаеўская.
1: І яшчэ Сергей
0: Верамеенка.
1: Дапамагаў нам вельмі, вельмі моцна. Так што ўсяго-ўсяго вам добрага.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година у Беларуси, 21 у Польши. Украина атаковала предприемство Роскосмосу, что у Беларуси тягом липеня подорожало наибольш. Руины костела у Бобруйску отдали наближенному до улада у бизнесовцу. С новинами стась Дедерка. 1634 день войны. Минулой ночью Россия атаковала Украину 152 беспилотниками, 124 из яких были сбиты. Про это поведомили поветренные силы Украины. У городе Марганец Днепропетровской области у ночи от российского удара загинуло трехмесячное дитя. Российский дрон трапил у шматкватерный жилый дом. Сирот потерпелых дети 5 и 12 годов. Всего поранено 11 человек. Раницей российские войски атаковали Павлоград. Два человека отримали ранение. Подчас российской атаки на Одесскую в область, разбурный будинок обутковой фабрики, там почался пожар, загорелся так само закинутый приватный дом. Три человека отримали ранение в вынику российских атак на Запорожский район. Все они были в автомобилях, которые атаковали российские дроны. Еще два человека отримали ранение протаться дронов на комбайн, который працавал в поле. У ночи российские дроны ударили по гандлевым центрам и промысловым предприемствам Запорожья. У Херсонской области протаться на цивильные автомобили пораненные 4 человеки. Дрон так само поцелил у жилы двухповерховик. Раницей российский шахет атаковал фермерскую господарку у Баштанском районе Миколаевской области Украины. Двоих мужчин ушпитализовали у стане середней тяжкости. Что тычется украинских ударов по объектах у России, то у Самары атакованное промысловое предприемство, как поведомил губернатор. И он не удокладнил, какое миновито. Потерпели два человека. Украинские мониторинговые телеграм-каналы пишут, что одна из ракет поцелила уголовный цех ракетно-космичного центра «Прогресс». Там ушчался пожар. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение одного из ключевых предприемств «Роскосмосу», который занимался у приватности вытворчестью электроники. Цитата. «Выкористовывались ракеты «Флянминга», доброе досягнение, отлеглость от нашей межи около 900 километров. Наши далекобойные санкции так само досягнули аэродрому «Савасли», где базуются носьбиты российских ракет, которые бьют по наших городах и вёсках. Это около 700 километров от Украины. Зафиксованы необходимые нам пошкоджені нафтового объекта на территории населенного пункта Усть-Луга. Отлеглость больше за 800 километров от нашей межи, заявил Зеленский. Менск-Вильня. Коля 100 затриманных у Беларуси грузовиков так и не вернулись у Литву. Перевозникам уже просто невыгодно их забирать, пишет «Свобода». Как сказал керовник Национальной ассоциации автоперевозчиков Линава Эрландас Микенес, само собой, бо гэта невыгодно, коли плата за стоянку перевышает кошт самого транспортного сродку. В основном засталіся паўпрычэпы, але есть и тягачи. Поводле его белорусский бок уже полгода закликает забрать транспорт и погрожает конфискации. Летосью снежни Микенес констатовал, что страты перевозчиков наближаются до 100 миллионов евро. Поводле Микенеса, после этого кризису грузопотоки из Литвы в Беларусь значно скоротились, и в основном грузы теперь идут с Польши. Нагадаю, что литовские фуры затримали в Беларуси в отказ на решение Литвы закрыть державную межу с причины постоянного прилета из Беларуси поветренных баллонов с контрабандой. Статистика. Горячее водозабеспечение, авиабилеты и автозапчастки стали лидерами по подорожению в липені сярод паслугаў і несезонных товаров. Про гэта сведчыць праведзены выданнем «Позірк» аналіз звестак Белстату. Рост цэнаў тарыфаў склаў каля 6-7%. Спажывецкія цэны за 7 месяцаў бягучага году выраслі больш, чым на 3%. Сярод несезонных харчовых товараў апераджальнымі тэмпамі раслі цэны на соль, амаль плюс 14%. Сярод сезонных харчовых товараў лідерамі па падаражэнні сталі морква, амаль плюс 92%, і буракі, амаль плюс 85%. Руіны езуіцкага касцёла ў Бабруйску аддалі набліжанаму да ўладаў бізнэсоўцу. Леташняй вясной у найстарэйшага будынка гораду абвалілася сцяна, а 30 верасня помнік архітэктуры безвыплатна перадалі аб'яднанню HMC Group. Кампанія, звязаная з блізкім да ўладаў бізнэсоўцам Александрам Зайцевым. Пра гэта стала вядома з адказу Міністэрства культуры, апублікаванага тэлеграм-каналам «Спадчына». Новы ўласнік абавязаны правесці рамонт і рэстаўрацыю цягам 3 гадоў. Сёлета ў сакавіку кампанія атрымала дазвол на навукова-даследчыя праектныя работы. Для рэканструкцыі аб'екту ёй дазволілі змяніць прызначэнне будынка. Як піша наша Ніва, мураваную трохнефную базыліку ў стылі барок атаку ўзвялі ў Бабруйску ў 1745-47 годах паводле праекта віленскага архітэктара Тамаша Жаброўскага. У комплексе быў калегіум, бібліятэка і тэатр. У савецкі час гістарычны аб'ём выкарыстоўваўся як гауптвахта, вайсковая турма. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нядзелю 16 жніўня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на Гарадзеншчыне кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, вецер парывамі 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 15-17, удзень 27-29 вышэй за нуль, на Берасцейшчыне да плюс 35.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Латвийское радио. Разважанне до недельного Евангелия.
1: Слава Христу, поважаные радиослухачи! Сегодня я запрошаю вас похилиться над фрагментом Святого Евангелия, який костёл призначил на 20-ю звичайную неделю. Поводле Святого Матвея, 15 раздел, от 21 до 28 верша. Давайте разом прочитаем этот евангельский урывок. «В той час Иисус вышел и скировался у земли Тира и Сидона, и вось женщина с Ханаана вышла с тих в околице, почала кричать: «Змилуйся надо мною, пани, сыне Давида, моя дочка тяжка, опантанная злым духом». Але Иисус не отказывал ей ни слова. Тады вучні ягоныя подошли и просили его: «Отпусти яе, бо яна кричить услед за нами». И он сказал: «Отказ, я посланы только до загинувших овечек с дому Израиля». И она ж подошла, поклонилась ему и сказала: «Пане, да поможи мне». И он сказал: «Отказ не гужа забрать хлеб у детей и кинуть шчанятам». И она сказала: «Так, пане, але и шчаняты ядуть крошки, якія падают со стола господару ихних». Тады Иисус сказал ей у отказ: «О, жанчына, великая вера твоя, нехай станется тебе, як жадаешь». Из этого момента ее дочка стала здоровой.